знаю, что мне руку само даю, и на поздрав махну так. Не знам, дал дам ће доћи, кад ћемо сами остати.